0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ»

И дорогие мои хорошие, я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: как, когда душа поет.
1: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших героев

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: каждый вслух произнесет: спасибо, Господи, за все.
1: Спасибо, Господи, за все.
2: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
3: Ну...
2: А почему у людей нет хвоста?
3: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
4: Папа знает. На Казак-ФМ.
2: Пап, а что такое традиции?
5: Это то, что объединяет, например, жителей одной страны, или людей разных поколений, или членов одной семьи.
2: А в нашей семье есть традиции?
5: Конечно, Нина. Давай подумаем вместе. Может, ты просто не знаешь, что это называется традицией. Вот, например, кого мы каждый год в конце зимы ездим поздравлять с днем рождения?
2: Прабабушку Нину.
5: Правильно. Собираемся всей семьей, внуки и правнуки, и пару дней проводим у нее. Она рассказывает столько всего интересного о своей длинной жизни, о том, как была маленькой, как жили в войну, как работала и растила детей, показывает старые семейные фотографии.
2: А почему ее и меня зовут одинаково?
5: Нам с мамой захотелось назвать тебя Ниной в честь бабушки и прабабушки. Это очень красивое русское имя. Если кто-то из наших детей в будущем тоже захочет назвать свою дочь Ниной, это уже будет семейная традиция. Такое семейное женское имя.
2: А зачем вообще нужны эти семейные традиции?
5: Благодаря традициям мы можем понять, как жили наши предки, что было для них важно, какие песни они пели. Например, в моей семье во время семейных праздников обязательно пели за столом. Наверное, поэтому я очень люблю народные казачьи песни, которые слышал с детства. Вообще, когда в семье есть традиции, это здорово. Это объединяет все поколения – бабушек, дедушек, родителей, детей и внуков. Делает их ближе и роднее.
2: Пап, а давай тоже петь за столом? Я даже песню знаю казачью. Казак-ФМ!
4: Папа знает.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай!
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: ви бачили, що це?
1: У прохожих ми поінтересувались, знають ли вони значення слова «карагод», битовавшого на Кубані.
0: Ти бач, як оно!
2: Карагод похоже на дерево, на корягу, карагу, коряга.
3: Слово «карагод», ну, може бути «сані».
4: Карагод, ну, стая птиц летить, от тебе карагод.
5: Мне ассоциируется он вообще со словом «пароход». Что-то такое длинное, большое.
6: Карагод – это собрался народ в карагод и запел песни.
3: Карагод. Ну, я слышала, по-моему, это так комаров, по-моему, называли карагод.
7: Карагод в старину на кухне использовали его для различных манипуляций с посудой.
2: Это когда собирается много людей, и каждый о своем говорит, не слушая друг друга, и это называется карагод.
1: На кубанском диалекте карагод означал хоровод. В станицах карагоды молодежь обычно водила весной и летом. Это было не просто игрой и веселым времяпрепровождением на лужайке. Девушки и парни участвовали в хороводах повсеместно, тем самым присматривая себе будущую пару.
0: А вы бачили, что это?

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
5: Солнце да яркое, белое, горит. Ой, ночи.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, тут Людка недавно замуж вышла. Переживает, что муж у нее гораздо моложе. А я ей говорю: да не волнуйся, с тобой он быстро посидит.
0: Шутки, прибаутки

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решил я, значит, похудеть. Ну и по совету друзей решил после 6 не есть, только водичку. Ну, вчера вот ночью встал, пошел на кухню, попил борща со сметаной.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие, я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак ФМ».

Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, вот у меня есть день рождения. У тебя и у мамы. А у нашего города он есть?
3: Нина, с человеком все просто. День его рождения – это день, когда он родился. А вот с городами сложнее. Они не рождаются быстро. Вот и у Краснодара нет точной даты рождения. Вернее, основания, так говорят о городах. А есть только год.
0: Почему? Никто не знает, когда его построили.
3: Любой населенный пункт невозможно построить за один день. Это долгий процесс. 30 июня 1792 года императрица Екатерина II подписала высочайшую грамоту. Согласно ей, Черноморскому казачьему войску были пожалованы в вечное владение таманские и прикубанские земли. Так казаки начали заселять территорию Кубани.
0: А Краснодар когда заселили?
3: Через год после указа Екатерины. В начале июня 1793 года казачий атаман Захарий Чепега выбрал место для войскового города на берегу Кубани. Ему дали имя Екатеринодар.
0: Потому что его подарила Екатерина?
3: Да, в честь того, что она пожаловала казакам земли Кубани.
0: А много тогда тут людей жило?
3: В 1795 году в Екатеринодаре жило 580 человек. Домов было всего 9. А в основном тогда казаки жили в землянках и хатах, которые строили из глины и веток. Но через 60 лет это уже был настоящий город, который стал столицей Кубани. Кстати, у Краснодара все-таки есть свой праздник. Он называется День города. И празднуют его в последние выходные сентября.
0: Пап, а что дарят городам в этот день? Если я придумаю танец, это хороший подарок?
2: Папа знает.
4: Когда душа

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена мужу говорит: значит так, если ты еще раз будешь шутить насчет моей фигуры, ты получишь в лоб, понятно тебе?
2: Да.
1: Что тебе понятно?
2: Что твой лишний вес планирует меня убить, дорогая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

станции 88.5 FM в горячем ключе. Включай. Казак FM.

0: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.
1: Шутки, прибаутки.
2: Хорошо-то как, когда...

0: добрые соседи.
1: У наших соседей турков есть такая поговорка: «Вы не можете спать спокойно, пока сосед голоден». И в этой народной мудрости отражается вся суть турецкого характера. Помогать и выручать турки спешат не только родственников ближних и дальних, что вообще не обсуждается, но и друзей друзей. Ехать, хлопотать, помогать деньгами, связями, руками, ногами и головой. А еще турки очень сентиментальны. Не только женщины, но и мужчины в особо трогательных случаях могут, растрогавшись, расплакаться. И эта чувствительность и эмоциональность у них вовсе не считается зазорной. Эта же эмоциональность проявляется ярко и в других ситуациях. Например, турецкие мужчины совсем не выносят критику, даже если она объективна. Если не хотите испортить дружбу с соседом турком, будьте осторожны в высказываниях. Нашими соседями турки являются уже много сотен лет. Они являются деловыми партнерами многих кубанских бизнесменов. Занимаются у нас в крае торговлей, туризмом и сельским хозяйством. Официальная статистика говорит, что на Кубани прописаны 14,5 тысяч

потомков Великой Османской империи. Цифра эта не маленькая, так что посмотрите внимательно на своих соседей. Может быть, среди них есть и турецкая семья. Самая известная часть национальной культуры наших соседей – кофе по-турецки. Многие считают, что это какой-то особый сорт. На самом же деле так называется особый помол – способ обжарки, приготовления и подачи бодрящего напитка. Кофе по-турецки так давно и основательно полюбили в России, что даже кофейник или джезву – ковш длинной ручки, в котором готовят кофе – прозвали туркой. На самом же деле турецкое слово «джезве» переводится на русский как «горящие дрова» или «уголь», на которых и нагревался этот кофейник. С 1543 года, когда кофе стал популярен в Турции и в Стамбуле открылись многочисленные кофейни, в приготовлении напитка многое изменилось. Зерна стали молоть как можно мельче, а за чашкой кофе стали вести продолжительные беседы, диспуты на научные темы и даже заключать сделки. Кофе в Турции всегда пили и мужчины, и женщины. Говорят, что в прежние времена даже существовал специальный закон, по которому женщина имела полное право подать на развод, если муж не мог обеспечить ее 2-3 чашками кофе в день. Есть несколько версий, как кофе завоевал популярность и почтение у турецкого народа. По одной из них, в середине 16 века турецкого султана Сулеймана Великолепного угостил божественным напитком губернатор Йемена Аздемир Паша. Кофе покорил султана, и при дворе появилась новая должность – главный кофевар. Так как же готовить настоящий кофе по-турецки? В первую очередь необходимо правильно выбрать размер джезвы. В традиционной кофе варится на двоих, и только так вкус и аромат его будут близки к совершенству. Вода для кофе должна быть кристально чистой, без солей, поэтому перед варкой воду отстаивают и фильтруют. Кофейные зерна обжаривают прямо перед варкой и тщательно перемалывают до состояния муки. Варят кофе по-турецки на жаровне, в которую кладут песок и немного гальки. Джезва должна быть погружена в песок почти по горлышко. В нее заливают холодную воду и добавляют по желанию специи, имбирь или корицу. Сам кофе засыпают уже в горячую воду и тщательно перемешивают. Очень важно вовремя снять кофе с огня. Это нужно сделать, как только пена начала подниматься к горлышку. Эту пену раскладывают по чашкам и турку снова ставят на жаровню. Так проделывают от 2 до 6 раз. И только потом аккуратно разливают напиток по чашкам. Кстати, в Турции говорят, чтобы научиться по-настоящему чувствовать кофе, нужно сварить более 500 чашек.

0: но свой.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «Семейное положение».
0: А, ну это понятно.

0: Ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо. Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Кума, вот ты не работаешь уже год.
2: Ага.
1: А где ты вообще берешь деньги, а?
2: Как где? В тумбочке.
1: А в тумбочку кто деньги ложит?
2: Жена.
1: Ага. А у нее деньги откуда?
2: Я ей даю.
1: Ну а у тебя откуда? И тебе говорю, из тумбочки беру, что ты докопал-то?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала:

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, ты знаешь, у меня жена такое сокровище. Ну такое сокровище. Ну просто клад. Это почему ты так решил? Да ты знаешь, куда бы мы с ней ни пошли, у меня все сразу спрашивают, где ты ее откопал?
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Добрые соседи.
1: Дни рождаются из дней, настоящее приходит из прошлого и начинает будущее. Так говорят наши соседи таджики. Сегодня в мире около 18 миллионов представителей этой национальности. Большая часть из них проживает на территории современных Афганистана и Таджикистана. В России живет около 2,5 миллионов таджиков. А таджикская диаспора на Кубани объединяет больше 2000 человек. Таджики – один из самых древних народов в мире. Из самых давних времен они сохранили многие традиции и обычаи своих предков. Главное – это семейственность. Многодетные таджикские семьи на протяжении нескольких поколений живут вместе под одной крышей. И такой образ жизни даже в современном обществе никого не удивляет, а только вызывает уважение. Ведь если родители, дети и внуки живут под одной крышей, то пожилые мать и отец никогда не останутся в одиночестве. У таджиков не принято бросать родителей. О них заботятся не на расстоянии. Дети все время находятся рядом. По национальной традиции младший сын всегда остается в отчим доме, приводит туда свою жену и присматривает за родителями. Понимая это, в пору, когда все дети еще живут вместе, старшие очень трепетно заботятся о младшем сыне, ведь именно на него впоследствии ляжет ответственность за заботу о родителях. Но это совсем не значит, что остальные дети не будут проявлять заботу. Теплое отношение в семьях касается не только самых близких родственников. Троюродные братья или сестры, или даже четвероюродные, со всеми в таджикских семьях поддерживаются тесные связи. Родственники – это святое. Неважно, дальние они или близкие. Например, из Кишлака в город к родственникам могут приехать несколько человек и задержаться на пару недель, а то и месяцев. И никто не скажет, что пора и честь знать. Будут кормить, поить и терпеть, ведь это родственники. Не грубить, лишнего себе не позволять и быть преданным до конца. Это столпы, на которых держится большинство таджикских семей. И даже переезжая в другую страну, город или село, традиции и обычаи своего народа таджики не забывают, а продолжают жить, как жили. И детей учат жить по законам своих предков.
0: Добрый!

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый.
1: Только наши соседи могут жаловаться на маленькую зарплату и купить трехкомнатную квартиру за наличные. Это наши соседи могут понять, как сыграла футбольная сборная по крикам соседа за стеной.
0: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, вот мне не хватает адреналина. Че посоветуешь?
1: О, Русланчик, подари жене сковородку чугунную и не приходи домой дней 6-7. О, по возвращении домой у тебя...

0: Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим?
1: А что?
0: Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал?
1: Что?
0: Лежал!
2: Шутки!

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, вот у меня есть день рождения. У тебя и у мамы. А у нашего города он есть?
3: Нина, с человеком все просто. День его рождения – это день, когда он родился. А вот с городами сложнее. Они не рождаются быстро. Вот и у Краснодара нет точной даты рождения. Вернее, основания, так говорят о городах. А есть только год.
0: Почему? Никто не знает, когда его построили.
3: Любой населенный пункт невозможно построить за один день. Это долгий процесс. 30 июня 1792 года императрица Екатерина II подписала высочайшую грамоту. Согласно ей, Черноморскому казачьему войску были пожалованы в вечное владение таманские и прикубанские земли. Так казаки начали заселять территорию Кубани.
0: А Краснодар когда заселили?
3: Через год после указа Екатерины. В начале июня 1793 года казачий атаман Захарий Чепега выбрал место для войскового города на берегу Кубани. Ему дали имя Екатеринодар.
0: Потому что его подарила Екатерина?
3: Да, в честь того, что она пожаловала казакам земли Кубани.
0: А много тогда тут людей жило?
3: В 1795 году в Екатеринодаре жило 580 человек. Домов было всего 9. А в основном тогда казаки жили в землянках и хатах, которые строили из глины и веток. Но через 60 лет это уже был настоящий город, который стал столицей Кубань. Кстати, у Краснодара все-таки есть свой праздник. Он называется День города. И празднуют его в последние выходные сентября.
0: Пап, а что дарят городам в этот день? Если я придумаю танец, это хороший подарок?
2: Папа знает. Когда душа

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, пап, скажи, пожалуйста, а вот зачем ты женился на маме?
2: Муж поворачивается к жене и говорит: вот видишь, даже ребенок удивляется.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Ты в морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла. Страсть, восторг

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди».
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни.

0: душа с Казак FM.
1: Добрый день, друзья, меня зовут Алексей Орлов. Сегодня у нас особенный эфир. Мы отмечаем день рождения Краснодара. Нашему солнечному, гостеприимному и по-настоящему родному городу 233 года. И программа по заявкам сегодня тоже будет особенной. Конечно же, ваши звонки, ваши сообщения с поздравлениями. Ну и по традиции наши друзья-артисты в этом часе подарят свои замечательные песни. Ваше сообщение в адрес Краснодара отправляйте в наш МАКС 8-928-401-2020. И пусть этот час будет наполнен теплом, улыбками и любовью к нашему родному городу. Ну и, кстати, начнем мы с песни, которая словно создана для этого дня. В нашей студии солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко Дмитрий Ремезов. Дима, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Ну, давайте для начала песню, а потом поздравления Краснодару. Хорошо?
2: Конечно, конечно.

0: Ну, здорово же, прекрасно, Дмитрий. Ну, а теперь ваши поздравления Краснодару с днем рождения.
1: Конечно же, хотелось бы пожелать в этот прекрасный праздничный день моему любимому городу Краснодару «Цвети и расцветай». Давайте любить свой город больше, и город нам ответит взаимностью, друзья.
0: Спасибо, Дмитрий еще обязательно вернется в нашу студию, ну а мы продолжаем. И у нас на связи Филипп Баянов. Здравствуйте! Здравствуйте,
2: Филипп. Здравствуйте!
0: Ну, расскажите, что вам особенно дорого в Краснодаре?
2: Мне особенно дорог парк Горького, городской сад сейчас называется. Я вырос возле этого парка, на улице Захарова, это мои родные места. Очень люблю пруд. Вот раньше там очень много прилетало водоплавающих птиц, даже пеликаны жили. Ну и зимой сейчас утки тоже прилетают. Так что очень люблю это место.
0: Но я хочу сказать, что Филипп известный баянист, и говорят, что у каждого места есть своя мелодия. С какой ассоциируются ваши любимые места в Краснодаре, ну вот в частности городской сад?
2: Ну, и вы знаете, раньше там еще больше ив росло. Ну, ивушки мне тут. Могу даже наиграть.
0: Ой, давайте.

0: Филипп, ну и что пожелаете имениннику сегодня?
1: Я пожелаю Краснодару быть зеленым, городом счастливым, мирным, и чтобы много гуляло влюбленных пар по нему. С днем рождения, мой город любимый, и удачи. Всего самого лучшего, радиостанция «Казак ФМ».
0: Спасибо большое. Ну и правда, в нашем городе столько уголков, которые уже стали родными. К вашим сообщениям, друзья, здравствуйте. Поздравляю всех краснодарцев с днем города. Живу в Краснодаре уже 15 лет и каждый день влюбляюсь в него заново. В его парке, улицы, в его людей. Особенно люблю гулять по улице Красной и в парке Краснодар. Пусть наш город растет и процветает, а жители будут счастливыми. Татьяна Григорьевна написала это сообщение. Но вот, кстати, по поводу улицы Красной. В нашей концертной студии уже появились замечательные артисты, квартет «Адажио» Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Здравствуйте, друзья!
2: Добрый день!
0: Но я знаю, что в вашем репертуаре есть песня. Она как раз про главную улицу нашего города. И давайте ее подарим имениннику.
2: От дорогого любимого города Краснодара. По Красной.

0: Ай, браво! Спасибо! Квартет «Адажио» Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко, руководитель, заслуженный артист России Павел Кравчук и друзья! Ваши поздравления любимому городу!
1: Мы хотим поздравить от всей души наш любимый, дорогой город Краснодар, гостеприимный, красивый, зеленый, цветущий, невероятный, с праздником, дорогой Краснодар!
0: Спасибо еще раз нашим артистам. Ну что, друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас к вашим сообщениям. И вот одно из них от Александры. Привет, Казак ФМ. С днем города Краснодар. Люблю наш город за то, что здесь всегда тепло, уютно и люди добрые. Желаю, чтобы он становился только красивее и комфортнее. А знаете, друзья, у нашего города, кстати, очень богатая история. И я напомню, что Краснодар раньше назывался Екатеринодар. Его основали казаки в 1793 году. И вот с тех пор он прошел действительно огромный путь, став одним из самых ярких городов России. И сейчас есть еще одно поздравление. На связи с нами Георгий. Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Казак ФМ.
0: Георгий, вы экскурсовод, и вы, как никто другой, знаете, самый интересный с точки зрения экскурсии, с точки зрения истории места. Вот назовите несколько мест нашего любимого города, которые вам особенно дороги.
2: Я, конечно, больше тревел-блогер, и в силу своей занятости путешествия по разным городам в этом сумасшедшем ритме всегда люблю возвращаться в Краснодар. И несмотря на то, что он у нас огромный мегаполис, здесь есть прекрасные места, где можно замедлиться, подышать, прогуляться, подумать. И таких мест огромное количество. Это и Ботанический сад, и Чистяковская роща, и Солнечный остров. Но вот из такого нетипичного могу выделить Карасунскую набережную. Я для себя ее недавно открыл. Там можно прогуляться вокруг озера, покормить птиц. Ее хорошо облагородили. И вот, может быть, для кого-то будет советом, возможно, для студентов, можно приглашать туда на свидание. Очень романтично. Место.
0: Ой, спасибо. Георгий, что пожелаете всем краснодарцам и городу?
2: Да, я бы хотел пожелать людям нашего города, чтобы они чаще замечали мелочи прекрасные в нашем уютном городе, чтобы чаще делали маленькие, но добрые дела. И тогда каждый из нас заметит, что жизнь прекрасна и удивительна.
0: Спасибо большое. С днем рождения, Краснодар. Спасибо, Георгий. Ну и друзья, у нас есть еще и голосовые поздравления. Послушаем прямо сейчас.
3: 1 сентября, 57 лет, я как я в Краснодаре. Для меня это очень важно, потому что

0: город, в котором я живу, становится все краше, все лучше, все умнее. Поэтому я хочу пожелать всем, кто живет в этом замечательном городе, только одного счастья, мирного неба, и чтобы мы сами праздновали, так сказать, каждый год с большим успехом, с любовью, вот этот замечательный праздник, День города.
1: Ну вот, кстати, поздравление прозвучало от Григория Гиберта, профессора Краснодарского государственного института культуры, киноведа, заслуженного работника культуры России, члена Союза кинематографистов России. Григорий Григорьевич очень удачно вспомнил историю про трамвай, потому что следующая песня, она тоже будет про наш, мне кажется, самый известный городской транспорт, про трамвайчики. В нашей студии уже появился дуэт «Горит свет» Центра культурного развития «Карасунский», солистки Кристина Уманская и Настасья Иванова. И как раз у вас песня про трамвай, да? Прошу вас.

0: Эх, сколько тепла и нежности в этой песне. Кристина Уманская, Анастасия Иванова, дуэт «Горит свет», Центр культурного развития «Карасунский». Девушки, а у вас есть любимые места, любимые, может быть, районы в Краснодаре, где обычно проводите время?
1: Есть, конечно, любимые места. Это, наверное, самый популярный, самый известный парк Галицкого.
0: Угу. Что пожелаете Краснодару?
2: Самое главное, мы хотим пожелать процветания, дальнейшей красоты, чтобы все его любили, наш город. И пусть он дальше радует нас всех своим теплом и светом.
0: Я напомню, что сегодня мы отмечаем в эфире радиостанции «Казак-ФМ» день рождения города Краснодара. Этому событию мы посвятили нашу программу по заявкам. Несколько ваших сообщений. Здравствуйте, «Казак-ФМ». Желаю Краснодару процветания, новых парков и уютных скверов, чтобы город становился зеленым и еще больше гостеприимным. Это у нас Игорь подписался. Привет, «Казак-ФМ». Поздравляю Краснодар с днем города. Для меня этот город не просто точка на карте, а место силы. Здесь живут мои родители, здесь я встретил свою любовь, здесь растут мои дети. Пусть Краснодар всегда будет городом счастливых семей. Владимир, спасибо большое за такое теплое поздравление. И на связи юная жительница Краснодара Мария. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Маша Санду, мне 12 лет. Я хочу сказать нашему Краснодару спасибо за то, что у меня здесь есть самые лучшие друзья. И мне всегда есть чем заняться.
0: Маша, желаю, а что пожелаем, да?
3: Сегодня тоже выбраться погулять, провести время с близкими и просто порадоваться празднику. С днем города, Краснодар!
0: Маша, спасибо большое. С днем рождения, город Краснодар. И спасибо вам, друзья, что делитесь своими чувствами. И такие моменты, они делают этот праздничный день по-настоящему теплым. Ну а в нашей студии уже появился Максим Лакайчук. Максим, здравствуйте, добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Что пожелаете городу Краснодару?
4: Я желаю городу Краснодар, чтобы сегодня все светофоры горели только зеленым.
0: Замечательное пожелание. Ну и, конечно же, музыкальный подарок, я знаю, вы приготовили. Прошу вас.

0: Спасибо, Максим Лакайчук. Всего доброго. До новых встреч. Мы продолжаем принимать ваши поздравления. И на связи Татьяна Полутина, проректор по международной молодежной политике Кубанского государственного аграрного университета. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
1: Добрый день, дорогие родители. Добрый день, мой любимый Краснодар.
0: Как, на ваш взгляд, молодежь все-таки меняет город в лучшую сторону?
1: Это безусловно. Мы очень любим наш город, в котором очень много студентов. Буквально каждый год в сентябре, как раз во время, когда наш любимый город празднует свой день рождения, всегда съезжается молодежь уже не только со всего края, но со всей страны. Выбирая этот город как город своей молодости. И именно здесь проводят они свое лучшее время жизни, обучаясь в наших прекрасных высших учебных заведениях.
0: Татьяна Николаевна, что пожелаете Краснодару и его жителям в день рождения?
1: Ну, конечно, Краснодар для меня это в первую очередь люди. И я от всей души желаю краснодарцам процветания, развития, благополучия в каждой семье, в каждом доме, в каждой квартире. Радоваться, принимать каждый день с добром, с солнцем, с открытостью. Растить детей, гордиться своими успехами, делать все, чтобы наш город и дальше становился все краше, благополучнее и гостеприимнее.
0: Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Очень рад вас слышать в нашем эфире. Вас поздравляем с днем рождения любимого города Краснодар. Ну и до новых встреч. Друзья, к вашим сообщениям с праздником, Краснодар. Пусть сбываются мечты горожан, а город радует нас новыми достижениями. Оксана. Друзья, и снова ваши голосовые поздравления.
2: Приветствую всех. Я казак Лабинского отдела, участник СВО, боец отряда специального назначения «Барс-16». Кубань, Алексей. Хочу от души поздравить всех жителей и гостей города Краснодара с днем города, пожелать счастья, добра и, самое главное, мирного неба над головой.
3: Меня зовут Петрушин Константин, я являюсь заместителем генерального директора Краснодарского творческого объединения «Премьера». Когда мы говорим о культуре этого уникального региона, конечно, в первую очередь мы, наверное, думаем об историческом наследии, которое оставило казачество, да, то есть у нас казачий регион. Но богатство нашей культуры не ограничивается только вот этим. Мы богаты музеями, театрами, домами культуры, детскими школами искусства, музыкальными школами. Я бы хотел акцентировать свое внимание на театрах. Театры разнообразные, их любят зрители. Когда мы говорим о богатой театральной традиции города Краснодара, мы не можем обойти вниманием нашего зрителя, талантливого зрителя. Я хочу применить термин «талант» именно к нашему краснодарскому зрителю. Для нас это очень важный момент, когда мы чувствуем живой отклик зрителей после спектакля. Когда зал начинает дышать вместе со спектаклем, с артистами и жить в одном ритме, ты понимаешь, что в этом городе живет настоящее искусство. Мы благодарны нашим зрителям. Приходите к нам всегда. Наши двери для вас открыты.
0: Друзья, спасибо, правда, за ваши красивые слова в адрес Краснодара. И в нашей студии уже появился солист Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко, Дмитрий Ремезов. Дмитрий, какую песню подарим прямо сейчас?
4: Сейчас прозвучит одна из моих любимейших песен про улицы. Улицы любого города, наверное, который есть в сердце каждого из нас, нашей большой страны. Но именно в моем сердце это улочки города Краснодара.
0: Прошу вас.

0: Да и действительно, каждый найдет себе место по душе, место силы в любимом Краснодаре. Дима, а где вы обычно проводите время с семьей, с друзьями?
1: Вы знаете, наш город настолько насыщен такими местами, где можно побыть и одному, и с семьей провести время. Но, конечно же, мы очень любим улицу Красную. Это центральная такая артерия, жизненная артерия нашего города. Но иногда, когда буквально вот сделаешь шаг влево или вправо, и оказываешься вот в том старом, нашем любимом, таком теплом, ламповом, душевном Краснодаре. Поэтому, друзья, путешествуйте по Краснодару. Здесь есть очень много разных классных, замечательных мест.
0: Краснодар – это действительно город, где переплетаются традиции и современность, где каждый уголок, он дышит историей, а каждый новый день дарит новые возможности. И сегодня мы продолжаем принимать теплые поздравления прямо сейчас. Вместе с нами на связи Дамир. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Так, Дамир, я знаю, что вы атаман 8-й школы, поэтому мой первый вопрос, что значит атаман школы, что вам дает эта должность, что входит в ваши обязанности? Давайте расскажем.
2: Атаман – это не просто звание красивое. Я в школе отвечаю за дисциплину, помогаю младшим. Участвую в патриотических мероприятиях, ну и бывает раз в год несем вахту памяти вместе с парадным расчетом.
0: Какие молодцы. Дамир, есть любимые места в городе, где обычно проводите время, один или с друзьями?
2: Да, конечно, есть места. Это улица Красная, театр драмы.
0: Ну и, конечно, ваши поздравления Краснодару.
2: Ну что ж, хочу поздравить наш любимый город. Он с детства мне очень близок. Помню, как с дедушкой гуляли по улицам, еще старым. Живи, расти, город. Шуми ярко, оставайся самым теплым и родным на свете.
0: Спасибо, Дамир, вам успехов, всего самого доброго, друзья. Несколько сообщений с удовольствием зачитаю. Добрый день, Казак ФМ. От всей души поздравляю Краснодар с Днем города. Наш город – это не просто улицы и дома, это люди, их истории, их мечты. Пусть Краснодар всегда будет городом, где каждый чувствует себя нужным и любимым. Станислав, спасибо. Роман пишет: «Я однажды решил пройти всю Красную пешком и сфотографировать все, что нравится. И знаете, что понял? Когда живешь в городе, каждый день перестаешь его видеть. Ты просто идешь по своим делам. А если остановишься, посмотришь вокруг, Краснодар очень разный. Старый и новый, шумный и тихий, серьезный и совершенно домашний». Как я с вами согласен, Роман, спасибо. Ну, давайте, наверное, еще одно сообщение. Максим пишет: «Первое свидание с моей будущей женой было на Красной и Мира. Я опоздал на 20 минут. Она уже хотела уйти, но почему-то осталась. Видимо, Краснодар решил дать мне второй шанс». Да, вот эта история. Главное, что она хорошо закончилась. Прямо сейчас я перехожу к вашим голосовым поздравлениям.
3: Привет, Кубань! С праздником, родной Краснодар! С праздником, Екатеринодар! Меня зовут Карачев Олег, я шеф-повар. От своего лица хочу поздравить вас с этим праздником, замечательным Днем города. Пожелать вам всего самого лучшего. И я, как шеф-повар, должен сказать вам, что наше золото – это наши продукты. Кубанские овощи, помидоры, огурцы, перец, кабачки, конечно же, баклажаны. Блюда из них получаются невероятно вкусные. Даже не нужно специи добавлять. Они уже делают блюдо ярким, красивым и вкусным. Ну а, конечно же, сочные фрукты, арбузы, клубника. Помните, как мы собирали на огороде клубнику, отряхивая немножко от земли и ели? Арбузы с полей разбивали и прямо на полях кушали. И пробуя наши продукты, мы снова возвращаемся в детство. С праздником! Цените все, что нас окружает.
0: Ой, спасибо за такие истории и поздравления. А я приветствую в нашей концертной студии Настасью Иванову. Какую песню подарим имениннику?
4: Песня «Городок».
0: Прошу вас.

0: Спасибо большое, Настасья Иванова. До новых встреч. Друзья, знаете, что делает Краснодар особенным? Это, конечно же, люди. Это те, кто работает, творит, растит детей, бережет традиции и строит будущее. Именно благодаря вам, дорогие краснодарцы, наш город становится еще лучше, еще красивее. Прямо сейчас мы продолжаем принимать ваши звонки, ваши поздравления. На связи с нами Ася. Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Ася, ну расскажите, я сегодня всех спрашиваю ваши любимые места в городе Краснодаре?
1: Ой, вы знаете, я, в принципе, люблю Кубань, люблю эту жизнь здесь, плюс 40. Места, конечно же, это парк Галицкий, центральные улицы, Красная. Вообще, я хочу, знаете, можно я поздравлю?
0: Конечно.
1: С днем города. Очень хочу пожелать от души неугасаемой любви к этому живописному, веселому уголку земли Кубани. И пусть, конечно, здесь всегда будет уютно, радостно. Жизнь в городе с каждым годом, с каждым днем становилась интереснее, благополучнее. Конечно же, нам всем голубого неба над головой, здоровья всем гражданам и исполнения самых заметных мечт. И вам же в радио сказать.
0: Спасибо большое, Ася. Приятные поздравления, замечательные слова. С днем рождения, любимый город Краснодар. Ну а прямо сейчас предлагаю снова услышать ваши голосовые поздравления.
2: Здравствуйте. Я Лариса Трегубова. Да, житель города Краснодара. Это мой самый любимый город, в котором хочется жить, творить, любить, реализовываться. Ну, например, я как многогранная личность днем занимаюсь цифрами, составляю отчеты, я бухгалтер. А вечером на творческих площадках и в театре я реализуюсь как актриса. Это же здорово. И где бы я ни была, я всегда возвращаюсь в наш город с любовью, с теплотой, потому что Краснодар – это место моей силы. Я желаю ему цвести и процветать. Я желаю, чтобы он был еще современней и еще уютней. И, конечно, пусть у каждого, кто здесь живет, есть все для счастья, и он видел эти возможности. С днем рождения, любимый город!
0: Но я хочу сказать, что сегодня звучат не только ваши поздравления, но и, конечно же, лучшие песни от наших друзей-артистов. Прямо сейчас в нашей студии певица Хадиж. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Казак ФМ. Ну что ж, и от своего лица я искренне поздравляю любимый город Краснодар и краснодарцев с днем рождения. И дарю им и вам эту замечательную песню.
0: Прошу вас.

0: Да, действительно, Краснодар – это город, который умеет быть разным, и строгим, и нежным, и шумным, и тихим, и современным, и историческим, но главное, он всегда остается родным. Певица Хадижа сегодня вместе с нами. Спасибо большое и до новых встреч. Ну, а мы движемся далее прямо сейчас. На связи с нашей студией Акоп. Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемая радиостанция «Казак ФМ». День города сегодня Краснодара. С любовью дозвонился с первого раза. И вот стою на пробке, и вот решил дозвониться до вас, и вот поздравить за нашего любимого города Краснодара с этим прекрасным днем. Пожелать всем краснодарцам любви, улыбки, радости, чтобы всегда находился рядом с нами. Ну и приятно, конечно, созваниваться. С любовью хотел бы когда-то попасть к вам на эфир. А вы еще не знаете, кто вам звонит, уважаемый Казак ФМ.
0: Кто?
1: Это вам звонит Акоп Джан, Акоп Акаджан, автор хита «Кучерявая мадам».
0: Ох ты! Да ну ничего себе, Акоп! Мы ждем вас в эфире и в гости на Казак ФМ.
1: С любовью и с радостью я вот как-нибудь, если получится, обязательно буду вашим гостем, дорогой.
0: Спасибо большое. Значит, до встречи. Несколько сообщений. Их сегодня очень много, и это действительно приятно. Наталья пишет: мы с мужем любим просто взять кофе и гулять по старому центру без всякого маршрута. И все время что-нибудь вспоминаем или обсуждаем. Сергей: сегодня на рынке у бабушки купил помидоры. Вкус как в детстве. Готовлю сейчас салат. Думаю, где еще такие продукты? Да, конечно же, только на Кубани. Краснодар – город вкуса и силы. С праздником, земляки. Ну и еще одно. Полина Андреева сегодня с внуками в горпарке были, уток кормили. Вспомнила, как мы тут сами в детстве гуляли. Наш любимый город, самый лучший. С днем рождения, Краснодар. Ну а у нас лучшие артисты, лучшие песни звучат в праздничном эфире. Я с удовольствием приветствую солиста Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко, Карена Айрапетян. Здравствуйте, Карен.
2: Здравствуйте.
0: Ваши любимые места в Краснодаре?
2: Ну, парк Краснодар. Так. Естественно, любой подвесил, да, наверное?
0: Да, вы не первый.
2: А, да? Ну, между прочим, Садовый мост мне очень нравится. Я не знаю, почему. Меня туда тянет.
0: А вы знаете, Карен, как ни странно, сегодня никто не упомянул мост поцелуев и парк, ну, который в народе называется, на Затоне. Да. Вот я, например, обожаю с семьей проводить
2: там
0: выходные в этом парке.
2: Там вечером красиво подсвечено,
0: да,
2: все.
0: Да.
2: Ну, прям романтическая обстановка. У меня дети, они не дают наслаждаться романтикой. Так что у нас семейный уикенд.
0: Так, давайте сейчас подарим песню, а после нее уже ваши поздравительные слова.

0: мысли отвожу. Я гляжу ей след, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Ай да браво, Карен, спасибо. Ну и, конечно же, ваши поздравительные слова.
2: Спасибо. Ну, хотел бы поздравить наш замечательный город с таким замечательным событием. Пожелать всем нашим жителям и гостям города Краснодара счастья, благополучия и всего самого теплого и доброго, что как бы и дает мотивацию наш город. С праздником!
1: Друзья, мы продолжаем прямо сейчас. У нас на связи герой России Иван Власенко. Иван Николаевич, здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Сегодня всем задаю один вопрос. Ваши любимые места в Краснодаре? Может быть, места силы, просто там, где хорошо посидеть, может быть, со своими мыслями, а может быть, компанией, с друзьями?
3: Ну, конечно, Краснодар такой город, что есть где и посидеть, и подумать о жизни. Зимой, конечно, мне очень нравится Красная площадь. Прийти посмотреть на елку. Она каждый год новая. Весной, когда весь город пахнет сиренью. Просто пройтись по городу. У нас очень много сирени, и город пахнет сиренью.
1: Да.
3: Летом это липа, когда цветет. И город плывет просто от запаха липы. А погулять мне очень нравится по старому дендрариуму. А сейчас это горпарк называется. Там... и белочек посмотреть, и просто пошуршать листьями, и подумать о своем. У нас очень красивый город, и я очень горд, что живу в этом городе. А всем жителям города, а что пожелать? Чтобы было мирное небо, и чтобы наш город оставался таким же самобытным, красивым, со своей, так сказать, изюминкой.
1: Спасибо большое, Иван Николаевич, что сегодня вы тоже были с нами. С днем рождения, любимый Краснодар. Настя пишет: я люблю Краснодар за его такое южное настроение. Даже когда зима, все равно бывает солнце. Люди сидят на улице, кто-то гуляет с собакой и уже не так хмуро. Ну, прекрасно, да. Спасибо за ваши истории, за ваши добрые слова. А я же с удовольствием встречаю наших замечательных артистов. Народный ансамбль казачьей песни «Славица». Здравствуйте, мои дорогие.
4: Здравствуйте.
1: Ну что, начнем с песни?
4: Конечно.
1: Поехали.

0: Не, ну правда, когда слышишь этих ребят, просто усидеть на месте невозможно. Что пожелаете имениннику?
1: Имениннику процветать, расти, быть лучше и лучше. Красивее и красивее.
0: Вот и подошла к завершению наша праздничная программа. Спасибо вам, друзья, за такие добрые слова. Спасибо нашим артистам за прекрасные песни. С днем рождения, Краснодар! Оставайся всегда таким же красивым, гостеприимным и любимым. Меня зовут Алексей Орлов. За пультом был наш звукорежиссер Василий Спиридонов. До новых встреч и оставайтесь на волне Казак ФМ.
2: С днем рождения, любимый Краснодар! Гуляй, душа, с Казак ФМ. Казак ФМ.

повезло. И опять капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогой, а помнишь, когда мы с тобой познакомились? Какая гроза была! Какая гроза! Беспрерывно гремел гром. Молнии превратили ночь в день.
2: Да, помню. Помню, какой же я дурак был, так и не понял предупреждений природы.
3: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ. Это был

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Казак-ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Шакалёшка. Неподалеку от озера Абрау-Дюрсо, в заповедном лесу, где тянутся ветвями к облакам сосны и ползут по склонам древние можжевельники, а воздух чист и свеж, будто дыхание ледяного великана, жил себе и не тужил шакаленок. Звали его Алексеем. Но родители, пока сын мал и не слишком толков, обращались к нему так.
3: «Шалёшка! Шакал Алёшка! Ты куда опять запропастился, непоседа?»
2: И так часто им это приходилось кричать, так любил наш шакалёнок-пострелёнок по окрестностям бегать да прыгать, что два слова незаметно в одно слились. И получилось забавно. «Шакалёшка» — это прозвище к сорванцу и прилипло. Похож он был одновременно и на волчонка, и на щенка, с густой шерсткой красноватого оттенка, толстым хвостом и слегка выпученными, будто всегда удивленными глазами. А уж как покушать любил! И за живностью всякой разной охотился, и за птичками ловко прыгал, и на виноградники по осени наведывался. Очень ему солнечная ягода нравилась, особенно темная и сладкая сочная Молдова. Там, среди лос виноградных, теплым сентябрьским вечером он с ежонком Колючкой познакомился. Тот с упавшей грозди переспелыми виноградинками лакомился, когда Шакалёшка на него нечаянно наступил. Оба от неожиданности вскрикнули:
4: «Ой! Ой!»
2: Стороны отпрянули, но друг к дружке пригляделись, заулыбались и решили непременно приятельствовать. Стали они не разлей вода. Вместе на горластых лягушек на озерном берегу охотились, вместе по холмам да пригоркам бегали, вместе ночами на луну выли. Ну как вместе? Шакалёшка, знай себе, скулил во все горло, а Колючка рядышком сопел, почихивал да пофыркивал. На большее у него дыхалки не хватало. Пришла холодная зима. Задул с гор со стороны Новороссийска ветер по прозванию Бара. Сильный, студеный, безжалостный. У Шакалёшки мех еще плотнее от первых морозов стал. А Колючка внезапно пропал. Еще вчера лапками топал и жучков-червячков лопал, а сегодня его нет. Не видно ежика и не слышно. Искал его приятель, искал. Весь лес от края и до края бегал. Все овраги да пещерки облазил. Нет нигде Колючки. Потужил, погоревал шакаленок, но делать нечего. Смирился он с потерей. Правда, пробегая по делам своим звериным, иногда тявкал и завывал.
4: Ёжи! Колючка! Ты где?
2: Все бесполезно. Закончилась зима. Оживился лес. Ручейки текут, птички поют, травка зеленая из-под палых листьев пробивается. Солнышко светит. Красота! Скачет наш Шакалёшка по лужайкам и полянкам пуще прежнего. Весне радуется. И вдруг видит, топочет мимо друг Колючка, живой и невредимый.
4: Я тебя 3 месяца искал, думал, не найду уже.
5: А я никуда не исчезал. Я норку себе вырыл и поспать прилег. Ну, не проспал зиму-то, все равно она скучная.
2: С той поры стали приятели жить веселее прежнего. Еще и с лисичкой Хромоножкой подружились. Больше Шоколёшка и Колючка не расставались и не собираются. Ну, ровно до той поры, пока в лес снова не придет зима. На том и сказки конец. А теперь, маленькие казачата, закрывайте глазки и засыпайте. Сладких вам снов! Сладких!

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем.

0: шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.
0: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Говорит как-то жена мужу: сходи в магазин за молоком, возьми две бутылки. А муж отвечает: окей, а молока-то сколько?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Сказал командир: 30 метров и только, всего ничего, лишь короткий рывок. Потом в медсамбате, очнувшись на койке, я вспомнить хотел все, да так и не смог. Мой прадед погиб в 45-м за Польшу, вернулся седым из Афгана отец. Мне было всего 19, не больше, когда я вдохнул полной грудью свинец.

домой. Ненароком живые, забытая память прошедшей войны. Хирург молодой, видно, верил он в чудо, упорно спасал мою душу 3 дня. Потом улыбнулся, я понял, жить буду, наверное, в рубашке.

0: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану. А

Без кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: станции. 106.8 FM в Кучевской. Включай. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом».

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак FM».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.